я сповіщу, і піште без непопу, і для мой напів сказу тольпе. Не жилесь я кис, налайся рыщу, я ж на крест, що ти мог і заспадир, ты злобался и сына, злобался. Ты ешь, ты то, а все суки сам голова, ты ешь, ты то.